Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь, но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Очень много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага!

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Jim the Electron came from Robert Прекрасная Невалифонивка и Невей Данто. Но первый крутой Вика нав Дэнкеком. Всем доброго дня, утра и прекрасного настроения. Наши дорогие слушатели.

Вот такая, вот такой Вика, повода на фи-фи. А теперь передаю тебе микрофончик. Теперь, да, то принимай.

Всем привет, дорогие друзья! С вами Диджей Данчо и Нежное Солнышко. И мы проведем это время с вами, вместе, в хорошей компании. Заказывайте свои любимые треки нам в личные сообщения, а мы их поставим только для вас. И первый трек, который я хочу поставить, называется «Любимый человек» в исполнении Анивар.

Это был трек Anywhere, любимый человек. А я также хочу напомнить то, что мы выходим в эфир и вещаем на две радиостанции. Это Радио Лидер и Радио Ночь Любви. Поэтому как-то так. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Ставь какой-нибудь замечательный музыкальный трек

Вот такой трек. Поводатель. А я хочу поставить Маргарита Ловкая. Мой любимый мув специально для тебя. Принимай.

Вот такая погода, напев на мой любимый мув. Маргарита ловкая. А теперь передаю тебе микрофончик. Дана, принимай микрофончик.

А я поставлю следующую музыкальную композицию. Она прозвучит для всех слушателей и для Сергея Беляева 48. Джакон Кильяна. Жиганская.

Так, опять забыл галочку убрать одну, но... Вот. Этот трек я поставлю потом, а сейчас я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательную композицию.

Я хочу поставить Фами Люфи. Фами Любими. Ки. Вэфминь.

0: Так, ну что-то не выходит нежное солнышко на микрофон, поэтому я принимаю и ставлю трек Миролюбовой. Дочка. Слушай.
1: Вот такая вам любимая повытая пивна. Принимай.

Да, я уже принял, но у тебя, видимо, задержка. Вот, поэтому не знаю, в чем прикол. У меня вроде все нормально. Вот, поэтому, если что, нежное солнышко, перезапусти просто радио. Ну, то есть, я обычно так делаю, то есть перезапускаю ссылку. И все. И задержка пропадает в прослушке. Я ставлю песню Мира Любова «Дочка».

0: Это был трек в исполнении Миры Любовой «Дочка». А я передаю микрофон нежному солнышку. Принимай, нежное солнышко, и ставь замечательную композицию.
1: Я не отдам полет. Да я тебе певна.

0: Al fitaf le pillo livello d'alto microfolkik prinimal.
1: А я тем временем хочу поставить новиночку. Прозвучит она на радио Ночь Любви и радио Лидер. Вышла вчера эта новиночка от Сюзанны Светличной. Песня называется «Алый рассвет». Слушай.

0: Вот такой вот замечательный трек был от Сюзанны Светличной. Ауэра Свет. А я передаю микрофон нежному солнышку. Ставь какой-нибудь замечательный трек.
1: Я хочу лески-фики поставить. Клески на Соколова. Белая килю муха. Фрифрим и на фриадаем по таким холёфи треком.

Вот такая повытая пифина, белая киломанки, кивет, люфкий, фки, клиски, но фокалеватые, дальнуто, а кипипилею, не вижу дальнуто, принимай.

Да, солнышко, молодец, перезашла, сейчас все норм. Сейчас все нормально. Я тут просто трек добавлял в плейлист, поэтому немножко позже включился. Я поставлю следующий трек. Прозвучит он для Сергея Беляева. 48 от меня лично. От души, как говорится, трек называется «Мамин крестик» в исполнении Сергея Бритаусова. Кавер на группу «Лукьяновка». Поэтому слушаем.

0: Это был трек Сергей Бритоусов «Мамин крестик». А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Да, я уже приняла и хочу повторить. Когда вы Андрюхой попали в больницу.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
1: Я хоть потаю, какая же я бабка, Светлана Иванова.

0: Вот такая повода любви фильма, какая ли бабка. Ведь ты я наивалова, а теперь давай. Передаю Гвен Данто, принимай.
1: А я тем временем хочу поставить трек для всех радиослушателей и для всех тех, кто любит народное исполнение. Группа Садко. Вот кто-то с горочки спущается.

0: Это был Садко. Вот кто-то с горочки спущается. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Голови пляжниц, кокет пляни туман, да я к тебе.

0: Вот такая повышенная. Песня пряный туман. Туман говяжий пляжев. Да я дальнто. Принимайте микрофончик.
1: А я тем временем хочу поставить для всех песню на чувашском языке. Константин Евруков, Юра Татапеп. Так что принимайте, то есть песня есть красивая на чувашском языке. Поэтому слушаем.

0: Вот такой вот замечательный трек включил я вам на чувашском языке. А теперь слово я передаю тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Купить люля фортунов, а это Квета, специально для тебя. Хороший пив, но мне окей, она нравится, и многим, наверное, она нравится. Поэтому крутаю, это вообще так и не трек. Фрю-фрю.

0: Вот такая поворотная песня. Луна фатнув, а это кветная дандо. И на нафиг лакевые фруфакеи. А я тем временем перелю тебе микрофончик. Принимай.
1: А я тем временем хочу поставить трек, который прозвучит для всех слушателей. И для Сергея Беляева 48 от меня. Два крыла, Айгор. Принимайте все. Включаю уже этот трек в эфире.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

0: Вот такой вот замечательный трек был исполнителя Айгор. Два крыла. Классный трек. А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко, и ставь какой-нибудь замечательный трек.
1: Дает тебе песенка, не могу покидать. Скажу просто песню, я тебя ревную, ведь она для тебя.

Вот такая певна поводала, я тебя не люблю, да я данту, а теперь передаю тебе микрофончик. Дана.

Тем временем поставлю трек, кавер на песню «Журавли» в исполнении Алексея Лиманского. Слушаем.

Вот такой вот трек был для вас в исполнении Алексея Лиманского. Хотел включить другой его трек, но почему-то ВКонтакте не находит, а с Ютуба мне его надо потом переводить в MP3, поэтому, к сожалению, не могу пока включить. Может, вечером другой трек его включу. А я передаю тебе микрофон, нежное солнышко. Принимай.

0: Вот такая песня. Повторяю на всем эфире. Я опять беременна. А теперь передаю Гефиру Санту. Принимай.
1: От меня будет для вас трек в исполнении Влада Парфирова. Трек называется «Малышка», и он прозвучит для нежного солнышка. Принимай.

Кулики вказики на непонятно, кулики калява, да я всех фрюфакей.

и финики, и скини, полярки. У меня був кто-то опять в оклюке. Так что куда я так хочет ловить? Глупо ловить его.

Вот такая поводная пифная, а я напоминаю, что мы вифаем на две яги вифтаки. Это ноги любви и яги воизей. А теперь передаю Гефилу Данту, принимай.

Следующий музыкальный трек прозвучит для тебя, нежное солнышко. Денис Лирик. А я люблю ее так сильно, мам.

0: Вот такой вот трек прозвучал в исполнении Денис Лирик. Я люблю ее так сильно, мам. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Спасибо за такой трек. Я чувствую, мне очень нравится такой трек. А если я тебе хочу поставить грибы на любовь и поменение и на ватке принимать.

0: Вот такая попутная песня. Глупая любовь и по мнению виноватой. Хорошая была песня. Такая. А у меня есть вокалик. Пофиг тебя поставлю. Афитап. Передаю тебе гвинданту. Микрофончик принимай.
1: От меня тем временем прозвучит трек Anywhere. Держи меня крепче для всех.

Вот такой вот трек прозвучал. Anivar, держи меня крепче. А я передаю микрофон тебе, нет, нежное солнышко. У нас осталось еще чуть-чуть, поэтому успеем что-нибудь еще поставить. Поэтому принимай.

0: до кого-то. Як в окові не полювки, поливки написано. Глипо не гляд. А пифа любовь, то вы ей не гляд навевает. Та не та на пифике повалик.
1: Оп!

Глюп. Вот такая песня. Глюпой не гля. Такой лю и не гляд. В окавикми афитаст пеною микрофонник. Данто принимай. Мокве эти в окавикми.

Тем временем на сегодня поставлю последний трек от себя. Вот. Это будет Бахти, что Туркен, что ты делаешь, Настя. Вот трек очень классный. И также напомню то, что сегодня мы с вами еще услышимся. Я выйду в эфир в 22:00. Поэтому всем до новых встреч. И я включаю последний трек за это время. И, скорее всего, нежное солнышко, ты тоже успеешь поставить еще один трек. Вот, посмотрим.

0: А я тем временем с вами прощаюсь, но ненадолго. Обязательно мы сегодня с вами услышимся. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, для последнего слова. Поэтому принимай.
1: Пока-пока. Услышим со вами. Я Геннадий 00 по московскому времени. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.

yok. Так, надо ехать. Так.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Привет-привет! С вами диджей Аннушка Удача на волнах Радио Лидер. Ближайшие 2 часа мы проведем вместе с вами в компании отличной музыки и хорошего настроения. Включайте звук погромче, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наше музыкальное путешествие прямо сейчас. Первая композиция будет от меня, а потом перейду к заказику.

Эта композиция была от меня, а сейчас прозвучит заказик от нашего слушателя доктора Айболита. Он просит поставить особенную песню специально для него, а также для всех докторов, кто сейчас на дежурстве, ну или для тех, кто просто ценит настоящее тепло, звучит легендарный Крис де Бург. Встречайте, композиция «Тоже солнце».

Ярчонок, привет-привет! Рада тебя видеть на нашем радиолидере. А это был заказик от нашего доктора Айболита. Надеюсь, сегодня его помощь никому не понадобится, и он спокойно с нами отдохнет. А сейчас я перехожу к следующей композиции. Я буду доброй волшебницей, включаю трек от себя любимой. Песня, чистый концентрат радости. Удваиваю громкость в ваших динамиках и официально разрешаю подпевать, даже если вы делаете это мимо нот.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

Некоторые заходят к нам на радио и говорят: «А что у вас в чате так пусто? Никто не пишет, не то самое, не танцует, смайликов мало». Так вот, все пишут почему-то в личку. И вот я сижу на эфире, мне все пишут, со мной разговаривают в личке. Давайте договоримся, что вы в личку мне только заказики будете бросать. Все остальное, пожалуйста, в общем чате». Ну а сейчас я перехожу к следующей композиции. У меня свежий заказ от главного ветеринара всея Руси. Доктор заявляет, когда он заходит в вольер к тиграм, в голове у него звучит только Элвис Пресли. Встречайте гимн всех уверенных в себе мужчин и независимых котов. My way, мой путь, все будет по-нашему.

Это был заказик у нас от слушателя Айболит. Я не поняла, так вы сельский доктор, лечите людей, значит, фельдшер на ФАБе работаете, или же все-таки ветеринар? Я хочу уточнить этот момент. Ну а сейчас давайте устроим дискотеку. Группа «Фабрика» уже наготове и зажигает огонечки в ваших радиоприемниках.

Ну, а наш доктор говорит, что он вообще-то перешел официально на людей. Говорит, с вами сложнее, но интересней. И его первый врачебный рецепт для всех уставших – группа Scorpions. Включаю композицию этой группы. Доктор гарантирует, что эта рок-баллада лечит любые нервные клетки лучше любого аспирина.

Зашла на эфир, а они спать пошли. Ну что ж, переходим к следующему заказику. И мы переходим от медицины к высокой поэзии. Наша постоянная слушательница Ярчонок решила добавить в эфир радиолидер чистой романтики. Она заказывает потрясающий трек Андрея Леффлера «Последняя поэма». Ярчонок, ловите ваш музыкальный привет. Мальчики, отложите все мужское, ключи и отвертки. Сейчас мы все будем немножко плакать от красоты.

Ну, смотрю, Ирчонок танцует, значит, я все-таки угодила и поставила ту композицию, которую она заказала. Ну, а пока еще следующий заказик для вас будет музыкальный подарок от меня.

Ну а сейчас я перехожу к заказику от нашего доктора Айболита. На этот раз он просит поставить песню «История любви». Доктор намекает, у каждого его пациента, человека такая история болезни, что впору писать целый роман. Слушаем великолепного Энди Уильямса и лечимся настоящей, проверенной временем романтикой.

Каждый ваш заказик, слушатели, настолько красивый, что я не знаю, то ли мне искать следующие заказики и готовиться, то ли вместе с вами слушать то, что сейчас играет. Вот честное слово, прям разрываюсь на части. Мне тоже хочется послушать с вами такие красивые композиции. Ну что ж, я приготовила еще все-таки заказик. С трудом, но нашла заказик. Будет от нашей очаровательной слушательницы Ярчонок. Она выбрала песню Рода Стюарта с очень жизненным названием. Я не хочу говорить об этом. Девчонки, мы-то с вами знаем, когда женщина говорит, что не хочет об этом говорить, значит, разговор точно затянется часа на три. Но Род Стюарт просто красиво споет под гитару. Слушаем.

Ну, доктор Айболит, я вам хочу сказать, что у наших слушателей все-таки разные вкусы и разные заказики. Вот сейчас мне Снежка в личку написала, говорит, Танька, говорит, зажимай. Вот, она мне на что-то намекает, и я вот сижу, думаю, на что она намекает. Снежка, ловите свой заказик.

на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Ну вот Снежка говорит, на что-то намекает этой композиции мне. И Айболит пишет, надо было желательно немецкого этого сантехника. Вот я теперь сижу и думаю, а почему именно немецкого? Объясните, пожалуйста, Айболит, почему именно немецкого? Так, ну давайте продолжим. У нас сегодня не эфир, а аттракцион невиданной щедрости от главного врача Радио Лидер. Доктор Айболит сегодня не просто лечит людей, он решил создать все, решил раздать все и сразу. Ловите свежий музыкальный рецепт от доктора, песню композитора и исполнителя Владимира Волокушина. Весь мир тебе дарю. Айболит плохого не посоветует. Если дарить, то сразу всю планету. Слушаем и принимаем этот шикарный подарок.

Спасибо, Айболит, за красивую композицию, за красивый заказик. А я перехожу к следующему заказику. И наша очаровательная Эрчонок заказывает песню «Ten o'clock Roastman». Знаете, в наше время ждать почтальона в 10 часов вечера – это либо к большой любви, либо к квитанциям за коммуналки. Но секрет-сервис приносит только чистый позитив и киловатты отличного настроения. Танцуем!

Да, Ирчинок, я с вами согласна. Бумажные письма — это круто, это классно. Они лучше, чем вот этих виртуальных писем. Ну, а сейчас будет музыкальный подарочек от меня. Счастье на двоих. Нет, счастья на двоих не получилось, к сожалению, композиция эта не пошла. Поэтому я перехожу сейчас к следующему заказику. И у меня экстренное заявление от слушательницы Снежки. Она прислала заказик на песню Светланы Ивановой с интригующим названием «Какая же я бабка?» Снежка, ну мы-то по голосу слышим, что до бабки тебе еще как до луны пешком. В общем, девочки, этот трек — наш официальный манифест. Рожаем детей, нянчим внуков, но в душе остаемся 16-летними девчонками. Зажигаем!

Приветствую нежное солнышко, которое присоединилось к нам, а я перехожу к следующему заказике. А тут такие страсти закипели на радио Лидер. Наш терапевт доктор Айболит выписывает прям личный рецепт для прекрасного ярчонка. И в этом рецепте всего один пункт, легендарный Джо Долан и его песня. Ирчонок, это для вас. Кажется, Айболит решил лечить сегодня не таблетками, а чистой кавалерийской романтикой. Наслаждаемся этой композицией.

Ой, вы меня рассмешили. Это был музыкальный подарок для Ирчонка от Айболита. Ну, а сейчас будет заказик от нежного солнышка. То эта Снежка тут с намеками, Анька, зажимай, то нежное солнышко с намеком говорит: для тебя, Анечка, песня «Курочка ряба». Слушаем.

Ну, а так прикольная песенка, так. Спасибо, нежное солнышко, за прикольную такую песенку, за хорошее настроение. Ну, а пока я ищу следующий заказик, вы послушайте музыкальный подарок от меня. Я еще хотела сказать, Айболиту к любой викторине нужен подготовка какая-то, подбор песен должен быть. И вообще у нас по викторинам это кофеек. Лучше к ней написать. Ну а сейчас музыкальный подарок от меня. Украду тебя.

Ну, а дальше у меня будет заказик. Опять Снежка с какими-то намеками. Она заказала веселый таракан. Я говорю, бегу, бегу, бегу. Давайте послушаем.

Агнешка, ты там что, тараканов на кухне ловишь, что ли? Так, а у меня заказик есть. Я приготовила от нашего очаровательного ярчонка. Группа Аба.

И вам спасибо, Ярчонок, за красивый заказик. Но следующую композицию я не буду объявлять. Доктор Айболит хочет, чтобы я поставила. А вы угадали, кто исполнитель, о чем эта песня? Поехали.

Ну, в общем-то, Ерчонок у нас все уже написала. Это песня Демиса Руссоса «Мы притворяемся». Это глубокая грустная баллада о болезненном расставании, угасании любви. Ерчонок правильно написал. Ну, я перехожу к следующему заказику. Ай, заказик от нежного солнышка для красной шапочки. И песня больше похожа то ли на предупреждение, то ли на просьбу не злите красную шапочку.

Мне нравится вот это. Упс, опана. Еще за спиной пулемет. 1, 3, 4. Классно. Так, это заказик у нас от нежного солнышка. И я перехожу к заказику от Снежки. А Снежка решила добавить немного гипноза в ваши динамики. Песня «Медуза». Снежка, ну после веселых тараканов «Медуза» — это отличный карьерный рост для твоей домашней фауны. Друзья, отключаем гравитацию, ловим этот космический ритм и плывем по волнам музыки.

Так, это заказик был от Снежки. Ну, доктор Айболит, если я успею найти эту песенку, которую вы заказали, то, конечно, поставлю. Но сейчас я перехожу к заказику от Нежного Солнышка. Радио «Прям лидер» официально плавится от романтики. У меня в руках потрясающий заказик от Нежного Солнышка. И адресован он лично мне, вашей Аннушке удачи. Солнышко просит поставить для меня песню Анжелики Варум «Сумасшедшая». Ну что тут скажешь? Да, после 2 часов такого мощного эфира с тараканами от Снежки и рецептами от Айболита я действительно немного сумасшедшая от счастья. Спасибо за такой горячий комплимент, нежное солнышко. Зажигаем под этот шикарный трек вместе.

Красивая очень композиция, заказик от нежного солнышка. Так, это снежка, я не успеваю все поставить. Все поставить я не успеваю, но после меня будет, через 10 минут будет Сергей 72, можно будет ему поставить, заказать, вернее, композиции. А я перехожу к следующему заказику. Следующему заказику наш главный терапевт доктор Айболит выписал личный рецепт для Снежки. Доктор заявляет, что на улице жара, у него на сердце зима и пушистый снег. Встречайте музыкальный подарок Владимир Волокушин с песней «Снежинки». Снежка, ловите этот персональный снегопад любви и нежности. А всем остальным слушателям доктор рекомендует срочно включить кондиционер, потому что у нас становится по-настоящему тут жарко.

Очень красивая композиция, очень даже. Но сейчас наступает самый ответственный момент. Ловите эксклюзивный музыкальный подарок лично от меня, от вашей Аннушки удачи. Я выбрала для вас потрясающий сильный трек исполнителя Вальтер под названием «Я душу твою не отпускаю». И это чистая правда. За эти 2 часа вы все стали для меня настолько родными, что я ментально держу каждого из вас за руку и никуда не отпускаю. Слушаем, проникаемся этой мощной энергетикой и остаемся на нашей волне на радио Лидер.

Ну что, дорогие мои, вот и пролетели наши 2 часа безумного, яркого и невероятно душевного эфира. С вами была диджей Аннушка Удача. И я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто провел это время на волнах Радио Лидер. Сегодня у нас была просто космическая компания. Наш неутомимый доктор Айболит выписал всем тонну музыкальных рецептов и устроил настоящий круговорот подарков. Очаровательная Эрчонок добавила в наш чат чистой романтики, а нежное солнышко растопило мое сердце своим комплиментом. А Снежка умудрилась заселить наши динамики медузами и какими-то запредельно веселыми тараканами. Я душу вашу не отпускаю, но микрофон передавать уже пора. Время эфира неумолимо подошло к концу. Услышимся с вами на Радио Лидер. Всем пока-пока. Завтра будет мой эфирчик в это же время.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Так что спасибо вам огромное за ваш труд, за то, что вы радость несете людям. И я хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые сегодня слушают мой эфир. А это радиостанция «Лидер», радиостанция «Ноль любви». И мне на ушко еще две радиостанции шепнут, чтобы я их потом к нам же подключил. Я с удовольствием это сделаю. А еще я приветствую всех, кто находится в наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек, а то неадекватов бегает уже сколько много. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Но пока я жду ваши заказики, свое личное сообщение на правах ведущего по берегам Туры, поставлю песенку про свою любимую Тюмень.

Нежное солнышко, но что-то ты одну песню для многих, и для Данча котика, и для Аннушки удачи, и для Снежки, и всего лишь один телефон с кофе или кофе с телефоном. Ну как-то не так, ну девчонки, мальчишки, принимайте от нежного солнышка кофе с телефоном. В смысле, телефон в кофе положила, хотите звоните, хотите пейте.

0: Аннушка, удача! Данча, котик и Снежка, смотрите, не подеритесь из-за одной-то кружечки кофе, да из-за одного телефона, то еще расцарапаете друг другу лица. А вот слегка трезвый заказал мне, но я не буду читать, незнакомые буквы, трезвый, слегка, принимай просто так.
1: You know I love you!

Вот такой вот у меня заказик был от слегка трезвого. Нет, Снежка, Айболита у нас не украли. Айболит сам ушел, ведь в эфир-то я зашел. Айболит знает, что его пилюли типа Волокушина проглатывают только девочки. Я такого не употребляю. Так что он взял и сам ушел. А Славик заказал, ты любишь, говорит, клубнику и кофе. Я кофе люблю, клубнику так не очень. Принимай.

пальцах крепкий аромат. В полумраке спальни нет пути назад. Дрожь по голой коже, сорванный пароль. Сладкая клубника, чистый алкоголь.

Ты смотри-ка, я читаю в чате, у кого-то кольт, у кого-то магнум там. Вот думаю, то ли гранату бросить, то ли не надо. Ирчонок, какую Ниву ты имела в виду, мне вот интересно. Комбайн или речку? Принимаем и послушаем.

нашем закрытом дворе, если близко белые ночи, еще тепло не очень, все одеты не по паре. Если май бывает снежным, одеваю пиджак небрежно,

Вот такая вот Нева у меня была от Ярченко. А с радио «Ночь любви» нежная кошечка заказала мне белое платье. Только вот кошечка не написала исполнителя, поэтому я взял исполнителя любого попавшего. Так что если тебе не это белое платье, тогда извиняй, надо писать исполнителя. Принимай петлюру.

Вот такое белое платье было для нежной кошечки с радио «Ночи любви». Нефертити, ну что, не загадала? Ну, как всегда, принимай.

Опять не загадала, ну, как всегда. Нежное солнышко, вот хорошо, что островок тебя не слышит. Нету его у нас сегодня на радио. Для островка заказала три поросенка. Интересно, он какой, наф-наф, нуф-нуф или не-няф-няф?

Вот такие вот три поросенка были. Островок, это было для тебя. От нежного солнышка. Островок, конечно же, я поставлю твой заказик, только нужно подождать. Что-то сегодня заказики прут, как рог изобилия. А к нам присоединились еще две радиостанции. Это Мегамикс Музикс и Чистый Кайф. Спасибо, спасибо за пожелание легкого эфира. А у меня заказик есть. Заказик у меня сейчас будет от Славика, который 60-й. Говорит, здравствуйте, гости. Видимо, всем, кто к нам сейчас прибыл.

скрипач, а едешь Моня. Когда-то Бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

а в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

ты, шмоня, в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн, красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро, Моня, я вечно на перроне.

Ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш просит.

Вот такой заказик был у меня от Славика. Видимо, он так со всеми поздоровался, кто у нас вновь прибывает на радиостанцию. А у меня и заказик от Танушки удача, только не пойму, это что, намек?

Ну увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Я ж тебе говорю, что она врет, поклеп. Я не такой.
1: Все мужчины изменяют женам. Все мужчины.

женам, а я не такой, я не такой, я не такой. Вот я не такой, я не такой, я не такой. Именно я, именно я не такой. Они все такие, а я у тебя один не такой. А все мужчины изменяют женам. Все мужчины изменяют своим женам. Часто подло и цинично изменяют своим женам. А я не такой, я не такой, я не такой. Вот именно я, вот именно я, вот я не такой. Тебе повезло, я не такой, я не такой. Они все такие, они все такие, а я не такой. И друзья мои все изменяют.

жёнам. А я не такой, я не такой, я не такой. На попы вообще не смотрю. Чё я там не видел, чё я там не видел. Ведь я не такой, я не такой, я не такой. Я сиськи вообще не люблю. Только твои две, только твои две. А все мужчины изменяют жёнам. И при этом говорят им, что они, мол, не такие. Что, мол, именно они, мол, не такие. Ну а сами все такие. Все изменяют, все изменяют. А я не такой, я не такой, я не такой. Вот именно я, и я не такой. Тебе повезло, я у тебя один не такой. Лишь я у тебя один не такой, такой не такой.

0: такое? И я не такой. Они все такие, они все такие, а я не такой.
1: Он не такой, он не такой, он не такой.
0: Да я не такой.
1: Мы все такие, мы все такие, а он не такой.
0: А я не такой.
1: Мы все такие, а он не такой.
0: Как вам не стыдно?
1: Нам не стыдно. Мы все такие, а он не такой.
0: А я не такой. И мне не стыдно, ведь я не такой.

0: Спасибо.
1: Ну, слегка трезвый. Никакой это, по-моему, ты. Ведь ты же слегка трезвый. Я-то полностью трезвый. Так что не перебрасывай, не перебрасывай. Не фертики. Ладно, сейчас я так и быть островок. Твой заказик исполню для Данча Котика. Ведь я тебе давным-давно обещал, что я твои заказики исполню. Так что, Данча, наливай русскую водку. Это для тебя заказал островок.

Ну что, островок с Данчо, напились, тоже стали слегка трезвыми. Это, Данчо, был заказик для тебя от островка. А вот Нефертити заказала мне маму. Мама.

Вот такая вот мама у меня была от Нефертити. Так, слегка трезвый. Заказал мне тулупчик зайчий. Наверное, холодно ему совсем. Принимай.

Вот такой тулупчик, зайчий, у меня был от слегка трезвого. Данчик, вот я не пойму, какое это интересно, даже не могу выразиться. Когда ты стал девочкой, вот что я хочу спросить. Потому что нежное солнышко для диджея Данчи Котика, Элвин Грей, моя, говорит, девочка. Не знаю, принимай.

Вот такой заказик, котик, был для тебя от нежного солнышка. Ну а следующий заказик у меня от Скифа диджея. А вот думать будет каждый в меру своей испорченности.

Аннушка, удача, ну как, губы сохнут, самца надо, чтобы целовал, и губы не сохли, ну как же вы не понимаете, а? Как Славик у нас сказал, 60-й, вот, говорит, зараза.

Да, Ирчонок, ты когда пьяный, всегда так кровавливаешь, да? Всегда такие мысли приходят. А то, говорит, напилась я пьяная, и вот тут порядочная женщина и все такое прочее. Принимай.

Вот так вот у нас ярчонок напивается, да, пьяно. А следующий заказик у меня будет, девчонки, для всех, для вас, а Данчо, принимайте.

0: лыж.
1: Малыш, вот такой заказик, девчонки, был для всех. Для вас от диджея Данчи. А Нефертити хочет послушать «Сиреневый туман». Принимай.

сиреневый туман над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших. Тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.

0: Снежка, что ж ты, старая звезда, туда не ходят поезда, ядрёна ты, Катеришка, в Америку, говорит, поеду. Скиф, спасибо огромное за оценку, а у меня заказик от нежного солнышка. И знаете для кого? Для моего мужа островок 1, 2, 3. Знаете, чем она его хочет накормить? Раками. Так что кушай, островок. Приятного аппетита.
1: О, что-то тяжеловато после вчерашнего.

0: говорила.
1: Я прошу только об одном. Поддержать этот тост.
2: Вот так вот, поддерживаем тосты и суп с раками тоже поддерживаем. А который у нас совсем не трезвый или слегка трезвый, заказал мне опять иностранщину читать, я не

Вот такой вот заказик у меня был. Заказик этот был у меня от слегка трезвого. А следующий заказик у меня будет от нашего Скифа. И это будет не онлайн, значит офлайн. Жаль. Принимай.

0: рядом живой.
1: Вот такой не онлайн был, слегка трезвый, но я ж написал. Стоп заказы, я не успею уже ваш заказик выполнить. После меня придет моя скюляшка, и вот ей, пожалуйста, заказывайте. Они выполнят ваш заказик с удовольствием. А у меня сейчас от Ангела Новороссия с радио «Чистый кайф». Память.

когда зажигаются звезды в небе ночном. Память непрошенным гостем входит в мой дом. Тихо войдет, свечи зажжет, музыку включит и беседу начнет. В эту минуту твои оживают глаза. В них, как и прежде, невольно таится слеза. Смотрят с надеждой, смотрят, любя. Вот и опять я с тобою и без тебя.

И это был у меня заказик от ангела, от нашего доброго ангела Новороссия. А Нефертити заказала встречу. Ну что ж, встретимся.

0: Вот такая вот встреча у меня была от нашей Нефертити. От Славика будет песня «Твори добро». Принимай, Славик, и твори добро.
1: Город шумный, вечер поздний, порытают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда темно вокруг. Твори добро, даже если больно вдруг. Твори добро, пока горит душа. Твори добро, и мир услышит тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо. Иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори.

и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри. Островок, давай быстренько сваливай, это тебе Данча говорит. Атас, менты!

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфира, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам того же самого. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это.

0: И снова всем привет-привет, а вот я, диджей Малая, как всегда, я поведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Всех я приветствую, что-то меня опять, что-то тихо слышно. Я не знаю, почему у меня так... А то вроде обычно, когда у меня микрофон работал, вроде нормально слышно было. Сейчас вроде я сейчас... Как стал говорить, что-то громче. Что-то, а у меня что-то вообще тихо, блин. Стал говорить, что-то странно. Так, спасибо Сергей72 за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. Так, и сейчас я найду рекламку и поставлю ее. Приходится мне микрофон ближе держать, поэтому так получается. А когда у меня далеко, меня вообще не слышно. Так, давайте тогда я сейчас с вами поздороваюсь тогда с каждым. Потом рекламку поставлю от наших чат-партнеров. И потом уже буду ставить ваши заказики. Так, это у нас Максим, Ирчонок. Диджей Скиф, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Снежка, Рукодельница, Сергей72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Аннушка Удача, Ирина, Нежное Солнышко, Слегка Трезвый, Я145, Диджей Данечу Котик, Сергей Беляев, 48, Юзер 060 и Юзер 749. Я всех приветствую. Потому что я микрофончик держу около-то, поэтому слышно. Потому что я когда сейчас услышал, когда меня как слышно было. Тихо, когда он у меня опущен был. Да, а сейчас он у меня погромче стал. Так, ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Что-то меня опять плохо слышно. Вот, я когда ближе делаю, меня громче слышно. Так, и у меня есть один заказик. Так, заказик у меня от слегка трезвого. Так, да, он здесь. Так, это у меня будет Епишин с композицией One Way Ticket. Слушаем.

Позвучал у меня заказик от слегка отрезвого. Я пишем one way ticket. Так, заказиков у меня пока что нету. И я буду ставить от себя. Так, давайте пока послушаем. Это у нас будет Ханна, русская красавица.

И это у нас была Ханна с композицией «Русская красавица». Так, и давайте с вами следующее послушаем. Филатов и Карась. Так, пришла мне сообщение. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился диджей Алтарушки. Да, конечно, может, это можно заказывать. Вы можете не спрашивать, потому что у меня заказов нет. Вы можете сразу не спрашивать, а сразу писать. Давайте, пишите, я тогда поставлю ваш заказ. Потому что я уже хотел свою уже композицию поставить. Потому что заказов нету, поэтому я свою и ставлю. Точнее, что у меня вот есть, какие вот... Какая у меня музыка есть, поэтому я и ставлю. Сейчас посмотрим.

Так, и у меня заказик будет. Так. Сейчас. От диджея Алтай ушки. Александр Клин. Ямочки на щечках. Понимаете?

Прозвучал у нас заказик. От Алтая ушки, Александр Клим, ямочки на щечках. И мне кажется, он уже убежал. Даже композиция не закончилась, и он убежал. Так, приветствую, приветствую. К нам присоединилась Алинка. Приветствую вас. Так, сейчас цветочки вам подарим. Так, минутку. Все, цветочки вам. Так. Что-то я не пойму. А, вот он. Я думал, он уже ушел. Так, пока у меня заказиков нету. Так, давайте с вами послушаем тогда от меня, пока заказов нету. Вы можете мне присылать заказы, я их буду выполнять. Так, и, наверное, давайте послушаем с вами. Будет группа Студио и Мин, если ты рядом.

И это у нас были А-студио и Мин, если ты рядом. Так, полетели мне заказики. Два, точнее, два заказика. Так, сейчас посмотрим. Так, это у нас будет первый заказик Queen. We are the champions. От слегка отрезала. И второй это будет у нас Долгин. Клен ты мой опавший. Слушаем.

0: Прозвучали у меня два заказика. Эти заказики были от слегка трезвого Queen с композицией We Are the Champions и второй Долгин Клен ты мой опавший. Так, и два следующих у меня позвучат. Первый будет у меня Диджей Данчо, его кавер. Девочка, не надо слезы лить напрасно. Так. И второй уже получается у меня будет. А диджей Алтай Ушки, Олег Мороз, запах женщины моей. Понимаете?
1: Всем привет!

0: Так, извиняюсь, что-то какая-то запись не очень.
1: Какая-то запись не очень, мне придется тогда ее скачать. А то что-то как-то ее вообще слышно, что-то как-то глухо.
0: Так, сейчас я ее попробую сейчас найти.
1: И скачать. Потому что она у меня нашлась одна только, и все. Сейчас я попробую, если вот лучше будет качество, я тогда включу. Ну, точнее, скачаю, а потом включу. Вот, уже лучше. Где вот я нашла, и там лучше качество. Там слышно и громче. А это что-то, понимаешь, вообще какой-то, не знаю, как-то глухо слышно. Так, сейчас я себе тогда скачаю. Надеюсь, она у меня сейчас скачается, и я ее тогда поставлю. Так. Надеюсь, она у меня скачается. Потому что в предыдущий раз почему-то у меня не скачивалось. Потому что бывает добавляется, а потом все, и она соскакивает, там написано нет. Не добавилось. Странно как-то. Сейчас что-то вообще долго что-то добавляется. Это композиция у нас. У меня точнее. Странно, почему так долго. Так, добавилось. Так. И это у нас... Будет Олег Мороз. Запах женщины. Слушаем.

Прозвучали у меня еще два заказика. Это Диджей Данчо был его кавер. Девочка, не надо слить. А, не надо слезы лить напрасно. Так, и от диджея Алтая ушки. Олег Мороз, запах женщины. Так, следующие у меня два заказика. Первый заказик у меня прозвучит, а слегка трезво. Олег Анофриев, есть только миг. И второй от Снежки, Тина Тёрнер, The Best. Слушаем.

Прозвучали у меня два заказика. Так, первый был от слегка трезвого Олега Анофриев, есть только миг. И второй от Снежки, Тина Тернер, The Best. Так, заказиков мне пока что больше нет, есть, но надо посмотреть. Да. Значит, я пока поставлю от Снежки, это будет группа Любе, Тулупчик Зайчий.

Прозвучал заказик. Прозвучал на заказе Коснежки. Группа Любе, Тулупчик Зайчий. Так, следующий у меня заказик прозвучит. А диджей Данчо, Дмитрий Гревцев, Тополь. Принимай.

прозвучал у нас заказик. А диджей Данчо, это был Дмитрий Грецев, Тополь. Следующий у нас будет от Снежки для Алинки. Инфинити, слезы вода.

И это у нас был заказик от Снежки, Инфинити, слезы вода. Так, и у меня от Юляшки будет заказик. Она нас сейчас слушает. Это будет у нас Сюзанна Светличная, Алый Рассвет.

0: Так, заказик у нас прозвучал от Алинки. Добро, мой привет.
1: Так. Сейчас я еще посмотрю.

Есть такое или нет, сейчас надо посмотреть. Так, заказик у меня будет от Алтая. Одержи Алтаюшки. Светлана Руденко. Вчера без тормозов. Ну, а у меня написано просто без тормозов. Так, ну ладно. Так, и второй заказик у меня прозвучит от Юляшки. No Neighbor и Lerley. Давай с тобой.

Прозвучали у меня два заказика. Так, это первый заказик у меня был от диджея Алтая Ушки, Светлана Рудаенко Веера. Так, без тормозов. И следующий, второй был у меня от Юляшки, Ноунеймы и Лерлей. Давай с тобой. Так, следующие два заказика у меня будет. Первый от слегка трезвого Жанна Гузарова «Желтые ботинки». И второй от Юляшки «Хабиб, если хочешь».

Прозвучали у меня три заказика. Прозвучали у меня три заказики. Заказика, точнее, это у нас был от слегка трезвого. Жанна Гузарова, желтые ботинки. И два заказика от Юляшки. Хабиб, если хочешь. И второй Василиса, не Валяшка. Так, и мне надо посмотреть. А какая композиция тогда? Иван де Марта. Напиши, какую композицию тебе поставить. А то ты написал, что поставить Ивана де Марта. А, ты написал любую. Так, ладно. Так, сейчас тогда вот это, наверное, скачаю. Так. И поставлю тогда. Да, потом мне надо прибавить звук, а то что-то у меня вообще какой-то тихий. Так.

Так, скачивается у меня композиция. Сейчас она мне скачается, и я ее тогда поставлю. Я уже поняла, что любую. Я уже тебе ответила. Так, у меня сейчас добавляется. Я поставлю.

Так, позвучал у меня заказик от Юляшки Вандемарта Калинале. Так, и следующие два заказика у меня позвучат. Первый у меня будет от Анушки Удачи. Mayday L Covers Золушка, хоть поверьте. И второй уже от слегка трезвого. Это будет группа Джордж House of the Rising Sun.

Прозвучали у меня два заказика. Так, первый был у меня от Анушки Удачи. Mayday. Элковая Золушка, хоть поверьте. И второй у меня был от Легкотрезвого Родж с композицией House of the Rising Sun. Так, и, наверное, я последний поставлю. Сейчас я посмотрю. Так. Или еще там, я не знаю, что-нибудь поставлю. Так, и буду уже ставить заключительную композицию. Так, заказик у меня будет от Юляшки. Иван Демарта.

Позвучал у нас последний заказик от Юляшки Иван де Марта на горих колхоз. Так, и будем с вами прощаться. Так, даже неправильно. Прежде чем я поставлю заключающую композицию, мы с вами попрощаемся. Услышимся завтра в это же время с 20:00. Проведем также эти 2 часа. И я буду принимать ваши заказики. Если Юляшка придет, будем выполнять с ней вдвоем ваши заказики. 20:00 до 22:00. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока, звери. До скорой встречи. Всем пока-пока.

Если вы слышите данный джингл, то все верно. С вами я, ваш неприкосновенный, самый лучший и любимый котик Диджей Данчо. Оставляйте свои личные заказики в личные сообщения мне на волнорезе в чате Радиолидер, и я все выполню. И я также поприветствую всех постоянных радиослушателей, кто ко мне подключился. Поэтому всем привет-привет. А мы начинаем. И первый трек у меня прозвучит от меня для Юляшки. Сюзанна Светличная, «Косы».

Поступил у меня первый заказик от Алинки. Ханна скромным быть не могут. Но Ханна и Егор Крид исполняют данный трек. Если я правильно нашел этот трек, значит все верно. Ставлю. Он уже в эфире.

0: подходе.
1: А я напоминаю то, что это был заказик для Алинки. Она попросила эту песню. Скромно быть не могут Ханна и Егор Крид. А следующий заказ я выполняю с удовольствием от Снежки. Алексей Гузин. Регги на телеге. Ну, вроде бы она называется правильно Регги. Поэтому ставлю. Уже в эфире.

Это был трек Регги Глызина для Снежки. Это она попросила такой трек. А я выполняю с удовольствием следующий заказ. Ведь тут просит передать привет слушательница Вера. Из голосового чата «Островок» просит передать привет своей дочери Марии. И заказать для нее песню она просит. Аня Немченко, «Танцпол везде». С удовольствием выполняю этот заказ, и трек уже в эфире.

Следующий трек прозвучит для Юляшки. Она слушает нас через ВКонтакте, потому что теперь радиолидер все-таки можно слушать ВКонтакте. Я вроде бы починил наконец-то эту возможность. Вот. Не знаю, надолго ли, но пока, слава богу, уже третий день, по-моему, держится. Вот. Прозвучит трек для Юляшки Иван да Марта. В исполнении Иван да Марта. Непутевые Иван да Марта прозвучит для тебя, Юляшка. Принимай.

0: оценки системы.
1: А следующий заказик прозвучит от Снежки для Булочки. Папин Олимпос, динозаврики. И также, Булочка, спасибо вам за пожелание. Спасибо за то, что вы написали в чате. Поэтому ставлю обязательно для вас этот замечательный трек. Принимайте.
2: Звезды.

Исправляюсь. Не написала сначала Снежка просто исполнителя. Поэтому Боярский, динозаврики, принимайте.

Следующий трек прозвучит от меня для Снежки и для Алинки. Песня Аркадий Грейк, а на город упал туман.

Следующий трек прозвучит для Юляшки. Она попросила поставить трек «Аромат дорогой». Я уже ставлю этот трек в плейлист и включаю уже в эфире.

0: Следующий музыкальный заказик прозвучит от Юляшки. Она попросила поставить песню «Фабрика звезд». Ее зовут Маша. Выполняю.
1: Gracias.

Вот такой вот шикарный трек прозвучал по просьбе Юляшки. Ее зовут Маша, Фабрика звезд. А тем временем я выполню еще один твой заказ. Как раз я его нашел. Три кота, бабушки. Принимай, Юляшка.

0: А следующий трек я поставлю для всех радиослушателей. Пока я ищу музыкальные заказики, поставлю трек «Фогель», выпускной. Так что, слушаем.
1: Как бы ни сдерживались ваши родители, они понимают, что вы взрослые. И что у вас сегодня последний, ваш первый, детский и взрослый рассвет.
2: Медленно с лица вдруг упала слеза. Говорят, что пацаны не плачут. И сколько не пытался бы ты отрицать, в жизни все окажется иначе. В жизни ведь так важен, блин, каждый момент. Важно каждым днем насладиться. Но почему же все

С пацанами вышли покурить, чтобы просто обсудить то, как дальше будет жить. Кто-то сразу на работу, кто-то в армию служить. Ну а там, как пойдет, одноклассница танцует.

Вот уже и время, чтоб встретить рассвет, и мы идем навстречу ветру пьяны. Время, чтобы вспомнить 11 лет и обсудить на будущее планы. Друг друга ни за что отпускать не хотим, ведь знаем, что боль в сердце усилится. Встречаться чаще мы

0: огромное сердце и душа. Вы самые добрые и отзывчивые дети. Каждый из вас человек, способный откликнуться на помощь даже незнакомым.
1: Вот такой вот трек прозвучал. Выпускной «Фогель». А я выполняю еще один музыкальный заказ. Трек уже найден. Чапаев, Марина Девятова, «Любить по-русски». Попросила меня поставить этот трек Юляшка. Так что принимай.

Так, следующий музыкальный трек прозвучит от меня для Снежки и Алинки. Песня «Максим. Ветром стать».

Следующий заказик прозвучит от Снежки. Поступил мне такой классный заказик. Трек называется «Не злите бородатого». Ну послушаем этот трек. Нашел я того исполнителя, который ты мне скинула. Спасибо. Так что, включаю.

Это был трек «Не злите Бородатого». Следующий трек я поставлю по просьбе Юляшки, Максим Круженков. «Сердце на двоих», так что принимай.

0: Следующий трек от меня прозвучит для всех радиослушателей Мари Краймбрери. Случилось осень.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новый сезон.
1: Следующий трек прозвучит для Юляшки. Она попросила поставить что-нибудь в исполнении Иван да Марта. Ставлю «Виноваты вдвоем». Слушаем.

Вот такой вот трек прозвучал в исполнении Иван да Марта для Юляшки. Она попросила меня поставить. А следующий трек прозвучит для всех радиослушателей и для всех девушек. Карт-бланш, плюши.

0: А теперь, Снежка, принимай. Трек звучит специально для тебя. А какой это трек, ты сейчас услышишь.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России –

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Вот такой вот трек прозвучал для Снежки. Ну и Алинки. Вот. Следующий трек меня попросила поставить Снежка. Я выполняю этот заказ. Трек называется «Ты или нет?» в исполнении «Маленький принц». Слушаем.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в нежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все

даже если больно вдруг, твори добро.

Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори добро!

0: твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Девочки, кажется, они не туда вошли. Ха-ха-ха!

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

корабли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних цепей.

0: Королева принимает ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди будто ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Зачете Ивану то, что конюхам, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я и завелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

Снять с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры лишь огнем и мечом. Я учил вас любить, не убить, не украсть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время

встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.

Прекрасное нежное солнышко заказало заказ для своего любимого мужа Данчо на радиолидер, и я его с удовольствием выполняю. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Такой вот трогательный трек прозвучал на радиостанции «Лидер». Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер». Ну а с вами была я, Снежка, на радио «Лидер». И услышимся мы с вами ровно через 3 дня на радио «Лидер», ровно в 22:00 по Москве.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми.